изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без пильплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010. Или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Петрович, бойлер закрепили?
6: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
5: А кухонный гарнитур?
6: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
5: Осталось купить удлинители и два прожектора.
6: Тогда в «Ванкер».
7: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
8: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
9: Наш адрес: Дзержинского, 73.
8: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
10: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
11: «Давай еще поспим, а?»
10: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
12: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
13: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. «Лида Медиакомпания» – ваш надежный партнер.
14: Реклама на «Лидер ФМ». «Лидер ФМ.бай».

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем большой привет! За окном 9 октября, на часах 7 часов 16 минут, а это значит, что в эфире утреннее шоу.
2: С вами Аня Белявцева.
1: И Павел Болейшис.
2: И вот эта осенняя дождливая погода в эту рабочую пятницу. За бортом темно у нас. Слушай, обещали нам сегодня прохладный день. Мне показалось, не так пока еще холодно.
1: Совсем как... тепленько.
2: Но какую будет погода, мы расскажем попозже.
1: Слушай, дождливо, вот
2: да.
1: Ты говоришь. А вообще вот сегодня в примете дня дождь с утра, значит весна будет ранней и теплой.
2: Ну, мы уже, видишь, про весну говорим. Хотя до зимы, в принципе, не так уж и долго. Об о событиях этого дня скоро поговорим, о интересных и курьезных историях тоже. Всем доброго утра.
0: Ты слушаешь

0: Всем большой привет! 9 октября на календаре. Поговорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня.
1: Что сегодня примечательного у нас? Сегодня Всемирный день почты отмечается.
0: Именно вот сегодня дата приурочена к созданию в 1874 году Всемирного почтового союза.
1: Тогда страны впервые объединили усилия, чтобы наладить международный обмен корреспонденцией. Ну а сегодня почта — это не просто конверты и посылки, а огромная логистическая система.
0: Без которой, я бы сказала, невозможно современная жизнь.
1: Совершенно точно.
0: И в этот день многие государства у нас выпускают памятные марки, а вот музеи проводят выставки редких экземпляров.
1: Сегодня Всемирный день нанотехнологий. Он отмечается 9 октября, не случайно, 10-9 символизируют 1 миллиардную долю метра. И праздник посвящен науке, которая работает на грани невидимого, создавая материалы и устройства будущего.
0: Интересно.
1: Кстати, про будущее и про технологии будущего каждый понедельник на наших волнах. Программа, все самое интересное, что происходит, что создается и применяется учеными во всем мире. Ну, нанотехнологии уже применяются и в медицине, в электронике, в экологии и космических исследованиях. А ученые экспериментируют с наночастицами и создают гибкие дисплеи лекарства нового поколения. Поэтому это сегодня важный день для тех, кто занимается наукой, изобретениями и технологиями будущего.

0: 7:25. Мы желаем прекрасного утра. 9 октября у нас на календаре. Ну а мы рассказываем о событиях и интересных праздниках этой пятницы.
1: Очень интересных. Вот как раз сегодня интересное событие. Так и называется. День любопытных событий.
0: Так.
1: Отмечается вот такой забавный и неофициальный праздник, конечно, происхождение которого неизвестно.
0: Угу.
1: Значит, в этот день принято погружаться в тайны Бермудского треугольника, загадок
0: так.
1: и сообщений о неопознанных летающих объектах. Обязательно надо думать, очень много думать. Вот праздник призывает много думать о таких объектах, которых мы, ну, я бы сказала, в повседневной жизни не так часто задумываемся. То есть можно исследовать и психологические феномены, дежавю, и разные эффекты, которых, о которых как бы вот в повседневной жизни ты же, наверное, не думаешь.
0: Конечно.
1: Я не думаю.
0: По поводу этого, кстати, сегодня совершено первое восхождение на Арарат 9 октября в 1829 году. Это стратовулкан, расположенный в Турции на территории Ила-Игдыр на правом берегу среднего течения реки Аракс в 16 километрах от иранской и армянской государственной границы.
1: Угу.
0: Но вот совершено первое восхождение. Согласно Библии, именно там пристал спавшийся от всемирного потопа Ноев ковчег. Ты знаешь, что, да?
1: Конечно.
0: Так вот, совсем же недавно снова новое подтверждение о том, что Ноев ковчег все-таки там есть. Официально подтвержден и обнаружен Ноев ковчег на горе Арарат пока нет, конечно, но некоторые исследовательские группы заявляют о находке, потому что там нашли в форме вот как раз лодки, вот такое образование, очень напоминающее, которое с годами, конечно же, если там был тот самый ковчег, он вот песком замело его, там горы, горами и так далее, можно посмотреть и снимки сверху, и люди изучают, приезжают, сейчас обратно стали об этом очень сильно говорить.
1: Ну, конечно же, да, на сегодня
0: так что, да.
1: каждый любой желающий вот, может
0: конечно,
1: на Арарат.
0: Да, и может поизучать все это дело, посмотреть и снимки, и так далее. Так что вот тоже такое исследование.
1: Очень важные сегодня праздники.
0: Сегодня еще мы отмечаем, сегодня французский инженер Климан Адер впервые поднялся в воздух на аппарате тяжелее воздуха. Прототипе самолета, пролетев около 50 метров, между прочим, в 1890 году.
1: Так что сегодня летайте, путешествуйте и поднимайтесь на свои собственные горы.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ресторан-гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: 7:37. Всем большой бодрый привет. Вот он, наш любимый и традиционный гороскоп на Лидер FM.
5: Овны, саморазвитие через обучение будет особенно удачным сегодня.
4: Тельцы, лучше обдумайте каждое действие. Это поможет избежать ошибок.
5: Близнецы, ваша романтическая жизнь может стать более насыщенной.
4: Раки, занятия искусством помогут вам раскрыть свой креативный потенциал.
5: Львы, обратите внимание на старые контакты, возможно, пора восстановить связи.
4: Девы, принятие новых вызовов в карьере – это ваш шанс показать свои способности.
5: Весы, разумные вложения приведут к изобилию.
4: Скорпионы, финансовая стабильность зависит от вашей дисциплины в расходах.
5: Стрельцы, не упустите шанс исследовать новое.
4: Козероги, сейчас не время для риска, подождите немножко.
5: Водолеи, хобби, связанное с творчеством, принесет вам радость и успокоение.
4: Рыбы, проведите вечер с друзьями, это точно укрепит ваши связи.
5: Отличной пятницы!
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: 7:40. Рассказываем все самое интересное о сегодняшнем дне. А сегодня учреждена Букеровская премия за лучший роман на русском языке «Русский Букер» 35 лет назад.
1: О, интересно. Ну.
0: Да, первая негосударственная премия в России после 1917 года, которая присуждалась ежегодно за лучший роман года на русском языке. Цель премии – привлечение внимания читающей публики к серьезной прозе, обеспечение коммерческого успеха книг, которые утверждают традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей. Ну, отличная, конечно. Премия инициатором создания был сэр Майкл Кейн, возглавивший компанию «Букер» и учрежденную ею в 1969 году.
1: Ну, слушай, сегодня очень интересный праздник, я бы сказала. Ну, есть такие еще шуточные. День отражения в лужах у нас сегодня празднуется.
0: Ну, сегодня дожди у нас, поэтому,
1: поэтому можно
0: где-то отражаться.
1: На каждом шагу.
0: Ну, о погоде расскажем очень скоро, более подробно.

0: 7:44. Обращаемся к нашему любимому Билгидромету.
1: Обещают, что сегодня будет малооблачная погода, осадки.
0: Ветер юго-западный от 5 до 7, порывы до 17 метров в секунду.
1: Ну а воздух прогреется всего лишь до 13 градусов.

0: 7:47, 9 октября. Мы рассказываем все, что связано с сегодняшним днем, интересное.
1: Привет, привет!
0: Ну, что сегодня еще у нас? Сегодня, значит, состоялась первая пробная поездка по железной дороге Царское село Павловск. Вагоны длились на конной тяге. Официальное открытие первой в России железной дороги общего пользования состоялось в 1837 году.
1: Интересно, это очень значимый праздник.
0: Ну, конечно, потому что теперь тоже без железной дороги-то мы представить своей жизни не можем. Но вот в 1836 как раз в этот день состоялась первая пробная поездка. Так, что сегодня еще у нас интересного? В этот день в ходе совершено первое восхождение на Арарат мы говорили. Также учреждена Букеровская премия, а еще в этот день Всемирный день яйца отмечается. Вот как тебе такой праздник?
1: Среди всех праздников, конечно, звучит странно.
0: Праздник всех любителей омлетов, запеканок и глазуньи. Как ты относишься?
1: Может, у тебя какой-то есть? Я не люблю яйца. У меня я люблю сырники.
0: Не твой праздник, да?
1: Вот день творога я буду отмечать. Слушай, сегодня еще 9 октября 1980 года был запатентован знаменитый кубик Рубика.
0: Во, так.
1: Ты как?
0: Мы же недавно рассказывали про рекорды, которые установила одна китаянка за 3 секунды.
1: Да, сегодняшний день, 9 октября, только в 1980-м, это тот самый у нас скульптор получил патент на свое изобретение.
0: Ну, теперь это одна из самых известных головоломок. Точнее, в то время это было просто пик моды, популярности. Все, кому не лень, пытались его собрать. Целые соревнования и рекорды устанавливаются по сборке кубика Рубика. Наверняка будут какие-то умельцы, которые сделают это еще быстрее.
1: Слушай, ну в то время же вот он был классический, 3 на 3, и вот 26 маленьких деталей у нас было. А сейчас же какие там и треугольники разные, я видела, и квадраты, кубики.
0: Ну вот это уже не кубики, это уже квадраты, эти ромбики и прочее. Ну что, поздравляем всех с сегодняшним днем. Если у вас есть личные праздники, поздравляем также. Хорошо отметить этот день, хорошо поработать. Все сегодня будет замечательно.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 8.00, время точное, Лидер ФМ на проводе. С вами мы, Павел Балишис.
4: Аня Белявцева.
3: И мы врываемся в новый музыкальный час.
4: My Love, новинка, Мошбит.
3: Саша Санта.
4: Dancing in Love, также послушаем Алан Уолкер.
3: Отличной всем пятницы и только приятных новостей.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В октябре по всей стране пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Матери 14 октября и Дню Отца 21 октября. Промежуток времени между этими датами называют неделей родительской любви. В ее рамках Лидский районный центр творчества детей и молодежи организует праздничную концертную программу. Она состоится в субботу 17 октября. Начало в 12 часов. Вход свободный. В целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона «Север» с 12 октября организуется новый маршрут городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном экспрессном сообщении номер 23ТК, торговый центр «Север», торговый центр «Торунь». С подробным расписанием можно ознакомиться на интернет-ресурсах Лидомедиакомпании. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Минск в 2026 году впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. Белорусская столица стабильно входила в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы. Но в этом году Минск потеснил Москву и закрепился на второй строчке после Санкт-Петербурга. Также у россиян стал популярен Гродно. Он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Крупнейшие бельгийские профсоюзы призвали к проведению масштабных акций протеста 9 и 12 октября против ожидаемых сокращений бюджета федеральным правительством. Ожидаются перебои в работе воздушного и железнодорожного транспорта, а также ряда государственных служб по всей стране. Представители профсоюзных объединений выражают серьезные опасения, что грядущее сокращение госрасходов сильнее всего ударит по простым людям.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
7: Авто выбирай на бутик Автобай.
8: Авто продавай на бутик Автобай.
7: Авто меняй на бутик Автобай.
8: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер
1: FM. 8:17. Хорошего утра, хорошего настроения. Пятница, 9 октября на календаре.
2: Привет-привет, это Павел Балещис.
1: Аня Белявцева.
2: И мы продолжаем вас делиться с вами курьезными и интересными событиями со всего мира. Ну вот как раз интересная и курьезная ситуация так у нас произошла в Таиланде. Возвращаясь из гостей, 47-летний житель Таиланда попал, ну, скажем, в аварию.
1: Угу.
2: Ну, конечно,
1: не очень приятно, да.
2: Не очень приятно. Ночная дорога была мокрая, мужчина уставшим, так что в итоге он не справился с управлением и очутился в канаве. Он поступил странно. От этого ситуация и набирает обороты курьезности. Вот он по принципу, где упал, там и поспал.
1: Так.
2: Поняв, что с ним все в порядке, мужчина решил сначала выспаться, а после вызвать спасателей.
1: А, ну смотри, ну видишь, он уставший ехал, видимо, да, и он подумал, ай, разборки да, сейчас слушай, эти, пока высплюсь, ну, вызову спасателей. Ну, конечно, странно.
2: После пробуждения он как раз-таки и вызвал спасателей. Но отыскать машину удалось далеко не сразу. Его очень долго искали, он не мог толком описать, где он находится.
1: Ну, конечно, ночь, да.
2: А выбраться из машины не представлялось возможным из-за того, что у него заклинила дверь.
1: Ага.
2: Ну, к счастью, конечно же, мужчину обнаружили, но теперь ему, конечно, предстоят беседы с сотрудниками полиции, которые намерены выяснить подробности аварии.
1: Ну,
2: почему
1: слушай,
2: он так поступил?
1: Случилось и случилось. Это вот смотрел фильм «Замерзшая из Майами»?
2: Нет.
1: Как она, значит, главная героиня тоже вот съехала, но там, правда, в снежный сугроб и не могла выбраться, ну и ждала таким образом спасения. Но там-то понятно. А вот тут как бы уставшие...
2: Ну, слушай, холодает.
1: Холодает, да. Ну, он выспался. Но все-таки Таиланд, знаешь, там не холодно.
2: Хорошо, Таиланд.
1: Да.
2: Вот в Могилеве был замечен другой спящий красавец.
1: Ага. Из Таиланда в Могилев.
2: Из Таиланда в Могилев.
1: Беларусь.
2: Нет, у нас свой. Свой спящий красавец. Сотрудники милиции обрабатывали обращение об угоне микроавтобуса. Тут уже у нас угон. Поиски завершились в течение часа и успешно. На заднем сиденье спал тот самый угонщик.
1: Так. Ну, слушай, ну, горе-угонщик.
2: Что автомобиль принадлежит знакомому, что, значит, видимо, почти себе.
1: Ну, подумал, ну, моего товарища, значит, могу попользоваться машиной, выспаться тоже там.
2: Ох, если бы я жила по такому принципу, да. Он начал скрывать переднюю дверь, вырвал и замкнул провода, и даже он успел тронуться. Ну, путешествие закончилось через два десятка метров, машина наехала колесом на бордюр. И все, вот после этого столкновения он благополучно решил поспать.
1: Тоже выспаться. Выспался, чтобы вернуть автомобиль. Но
2: там его, собственно, и обнаружили.
1: Там его обнаружили спящего.
2: Где упал, там и спал.
1: Так что не стоит спать за рулем. Наверное,
2: спать
1: так.
2: Спать надо дома.
0: Наша музыка. Лидер FM. Космос — это синяки на твоей.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:26. Павел, наверное, новость для вас.
1: Да, пожалуйста.
0: Ну, предполагаю, что в Швеции появилось турагентство для интровертов.
1: О, ну да, что-то в этом есть.
0: Да, появился новый
1: подробности, пожалуйста.
0: Проект. Инициатива ориентирована на тех, кто хочет исследовать страну в своем темпе, без, без каких-то бесед, суеты, общения с людьми.
1: Вот спокойной, так, размеренной обстановки. Да. Для меня новость.
0: А агентство не работает как классическая турфирма. Это вот онлайн-платформа, где путешественник сначала проходит короткий опрос, а вот зачем получает подборку подходящих маршрутов.
1: Локации, так,
0: далее
1: хорошо.
0: Система направляет пользователя к пакетам из отобранных внешних туроператоров. И вот в ассортименте уединенные поездки на острова, отдых на природе, самостоятельные городские маршруты и варианты тихих гостиниц. То есть минимальные контакты с людьми. Так все подбирается у нас.
1: Очень хорошо, очень хорошая. Так, что еще там интересного они добавляют к этим услугам?
0: Ну, вообще это появилось после исследования. 67% участников предпочитают, конечно, места, где социальное взаимодействие – дело добровольное, а не обязательное. Ну и при этом 53% отметили, что готовы платить больше за тишину, приватность и отсутствие толп. Ну, собственно, от этого у нас и пошло это турагентство.
1: Ой, слушай, я так не люблю экскурсии вот эти, знаешь, когда по городу. Посмотрите направо, посмотрите налево.
0: Мне надо, вот это все надо, да, мне надо вот эти вот все штучки для отдыха.
1: А мне личное впечатление – это лучше всего.
0: А мне нужно, я тогда не чувствую отдыха. Вот ты как...
1: То есть тебе надо, чтобы тебя экскурсовод водил, да?
0: Когда вот эти экскурсии по 50 штук в день, я как будто насыщаюсь, испытываю это настроение отдыха.
1: Интересно.
0: Ну, потому что ты потом
1: так это ж не отдых.
0: Нет, это
1: у каждого свой отдых. Хорошо, спорить не буду.
0: Ты возвращаешься уставшим от отдыха. Ну вот, помимо онлайн-платформы, проект будет представлен в виде серии временных поп-арт пространств в Европе. И вот в октябре 2026 года. Первый откроется в Берлине 14 октября, затем в Париже и Лондоне. Ну, все это будет в октябре. И вот именно в этих точках посетители смогут ближе познакомиться со шведским направлением и получить персональные консультации по планированию спокойного отдыха в обстановке.
1: Слушай, ну вот у нас спокойный отдых, это же тоже замечательно. Куда-нибудь в глушь, в деревню, на хутор. Никого не видеть, никого не слышать.
0: Да,
1: отдыхать.
0: Тут, а когда море, вот,
1: птички,
0: когда
1: водичка.
0: Водичка, да.
1: Птичка, водичка.
0: Когда касается дела моря, мне нужно. Мне нужно 50 штук.
1: Ну, что поделаешь. Наверняка спрос будет вот на такую услугу.
0: Я уверена, что будет.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай и по телефону +35 29 689 77 78.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
5: И по телефону 146.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8 часов 37 минут. Это была Зиверт. Всем доброго утра.
1: Привет-привет. 9 октября уже у нас на календаре. Пятница.
0: Хороший день сегодня, правда, похолодало у нас.
1: Но мы не расстраиваемся.
0: Не расстраиваемся. Это же осень, как ни крути.
1: Да, Павел, слушайте. На миниатюрном острове Мегинго проживает 500 000 человек.
0: Так, хорошо. Ну, насколько миниатюрный остров, сначала разберемся.
1: Остров очень миниатюрный, на котором вмещается всего половина футбольного поля. А живут так на нем 500, ну, 500 000 человек.
0: Как такое возможно?
1: Вот так. Это вот территория настолько крошечная, что соседи могут переговариваться через всю страну без громкоговорителя. Угу. И при этом здесь умудрились разместиться и магазины, церковь и прочие-прочие места. Основное население, конечно, рыбаки, которые вот каждый день входят в воды озера Виктории. И жизнь, конечно, у них кипит, хотя место как в лифте считается.
0: Слушай, ну там же, наверное, консервная это как-то... консервная банка.
1: Ну да.
0: Как говорят, да?
1: Да, да.
0: Человек на человеке.
1: Это место находится на границе Кении и Уганды под названием Мегино. Вот из-за клочка земли здесь, конечно, можно разместить две палатки. Но у нас происходит конфликт.
0: Так.
1: Каждая страна считала, что Мегинго – это вот своя территория. И ну, споры между Кенией и Угандой. И споры периодически перерастали в вооруженные стычки.
0: Так.
1: И тогда вот решили поделить. И поселили быстрее, чем обычно. В итоге остров остался ничейным, но люди живут здесь до сих пор. Курьез в том, что рядом есть другой остров, в разы больше, но с более хорошей землей. И вот вообще, в принципе, для рыбаков там более большой улов считается. Но местные наотрез отказались туда переезжать.
0: А и? Почему?
1: Причина в том, что они боятся и считают, что там обитают злые души.
0: Ах, вот в чем дело. Поэтому лучше вот тесниться. В тесноте да не в обиде.
1: Ой, не
0: понимаешь?
1: Знаю.
0: Это вот такая коммунальная квартира.
1: Да, да, да. И вот, конечно, сейчас на этом самом острове, где обитают духи, стоит пост морской полиции Кении. И полиция, видимо, уже договорилась, или духи просто вышли в отпуск.
0: Ну что, если им хорошо, если все нормально, главное, чтобы не было никакой, знаешь, этой антисанитарии, что ли.
1: Ну, остров очень хорошо. Крошечная,
0: но весьма экзотичная.
1: Все-таки.

0: 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия. Роль шторы и жалюзи. Реечные перегородки и декоративные рейки. Эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
1: Белгидромет нам сообщает, что сегодня будет облачная погода, без осадков днем.
2: Ветер юго-западный от 5 до 7, порывы до 17 метров в секунду.
1: Ну а воздух прогреется до 13 градусов.

0: 8:50, время точное.
1: Всем привет, хорошего утра.
0: Это мы, Павел Болейшин.
1: Аня Белявцева.
0: Мы продолжаем рассказывать и интересные, и курьезные новости со всей страны. Паша.
1: Да.
0: Вопрос хочу вам задать. Любите ли вы хлеб?
1: Хлеб? Хлеб всему голова. Вот что я скажу.
0: Хлеб всему голова, все верно. Слушайте, вы замечали ли вы на полочках в магазинах такой хлеб, как Harris American Sandwich? Синие упаковочки у него, сине-красненькая.
1: Я не скажу, вот не помню такого.
0: Хорошо, хорошо.
1: Бородинский знаю. Вот. Исполин, да.
0: Семечками.
1: О, семечками, да.
0: Ну, конечно, это наш
1: легендарный. Хорошо.
0: В общем, это я очень люблю этот хлеб. И вот оказывается, что все это время мы ели неправильно его.
1: В смысле? Он как-то хлеб еще по-особенному есть надо?
0: Он оказывается сырой.
1: Объясните. Объясняй, давай, что такое?
0: Невнимательные покупатели только сейчас узнали, что вот этот самый хлеб нужно сначала опускать в тостер, и это указано на упаковке.
1: А, то есть это для тостов такой хлеб, тостовый, ага, квадратный.
0: Ну, если тост у нас тостовый хлеб, но его жарить не обязательно, мы можем сразу к употреблению он готов.
1: А тут именно...
0: Тут надо обязательно его жарить. Вот поводом стал ролик блогера, который намочил хлеб и показал, как тот превращается в губку. Знаешь что, я очень вот заранее говорила, что люблю этот хлеб.
1: Да.
0: Но он у него интересный. Он такой, может полтора месяца храниться.
1: А, хороший хлеб. Полтора месяца, да.
0: Для тех, кто, ну, как бы...
1: Так ты его и любишь, что он у тебя полтора месяца хранится.
0: Я поэтому его и люблю, что он полтора месяца хранится.
1: То есть ты любишь смотреть на него, не есть.
0: Нет, я забываю. Ну, я не очень люблю хлеб, да. И вот в комментариях мужчине объяснили, что это тесто, которое нужно допекать.
1: Ага. А ты-то его пекла?
0: Ну, нет.
1: Тоже не знал об этом.
0: Ну, нет.
1: Вот и все.
0: Но он очень
1: признал.
0: Я бы тебе...
1: Надо было сказать, что твоя подруга любит, а не ты. Ну, и что очень вкусный хлеб, который нужно выпекать, оказывается.
0: Оказывается.
1: Ну и что дальше? Какие комментарии? Что там говорят про этот хлеб?
0: Разные. Что кто-то его очень любит, что он очень долго хранится. Кто-то доказывает, что допекать его не нужно.
1: Не нужно.
0: Что, это, что как бы сырой хлеб растворился бы. Нужно, что
1: слушай, этими комментариями просто допекли друг друга.
0: Допекли друг друга.
1: Я скажу. Ну, не знаю. Посмотрю, поинтересуюсь, что за хлеб такой. А ты не пробовала читать на упаковке? Там ничего не написано.
0: Нет, Павел.
1: Важно, что там есть тостер какой-то или еще что-то. Хотя мы ж не читаем никогда.
0: Нет, ну я обязательно
1: никогда
0: попробую.
1: Ничего не... Надо сначала учиться читать,
0: да,
1: а
0: хорошо,
1: потом уже
0: хорошо.
1: И до хлеба
0: сегодня
1: дойдем.
0: Сегодня пойду изучать.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy Key.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy Key. Вкус Латинской Америки.

тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем бодрый привет! 9 часов 1 минута, время точное. Врываемся в новые 60 минут на Лидер FM.
4: И, конечно, новая музыка. У нас впереди Зоя, Hold the Horizon.
3: Звонки также ярко появятся в этом музыкальном часе.
4: Дэвид Гетта.
3: Прямо по курсу новости с погодой, а совсем скоро розыгрыш подарков.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Осенне-полевые работы в сельхозпредприятии Можейково в самом разгаре. Аграрии не только сеют озимые зерновые культуры, убирают кукурузу и картофель, но и собирают яблоки, выращенные в Тарновском саду. На какой урожай витаминной продукции в этом году рассчитывают в хозяйстве и куда отправляются свежие фрукты после их сбора, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В следующую субботу, 17 октября, во Дворце культуры города Лиды состоится праздничное мероприятие в рамках недели родительской любви. На семейном фестивале «Мама-бум» плюс «Тата-фест» гостей ожидает насыщенная программа. Игры и конкурсы, аквагрим, танцевальные флешмобы, выставка-ярмарка, анимация и многое другое. Начало в 11 часов. Вход свободный. Покровский православный фестиваль «Радость» пройдет с 11 по 18 октября в Минске. Его организует Свято-Елисаветинский монастырь. По традиции соберутся представители монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Сирии, Палестины, Молдовы и Греции. В программе концерты, кинопоказы, спектакли, мастер-классы, тематические выставки, мероприятия для детей. Также в рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка «Добродел». Тюрингский производитель фарфора «Кала» прекратит свою деятельность спустя более чем 180 лет работы из-за роста цен на электроэнергию. Многомесячные поиски инвестора не дали результатов, поэтому производство на заводе будет поэтапно сворачиваться, а в конце года предприятие закроется. Почти 100 человек потеряют работу. Высокие затраты на электроэнергию в Германии стали решающей причиной краха «Кала». Также свою роль сыграла неблагоприятная ситуация с заказами. Кала работала в немецкой федеральной земле Тюрингия с 1844 года.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
6: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
5: 2 буткемп-зоны.
6: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
5: Бильярд.
6: И единственные автосимуляторы в Лиде.
5: Виртуальная реальность.
6: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
5: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
6: Connect. Твой киберклуб на максималках.
7: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
8: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
9: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем салют, 9 часов 15 минут, время точное. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Павел, вы готов?
2: Я готов. Готовы ли наши участники побороться сегодня за звание победителя и за подарок?
1: А подарок сегодня – это бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
2: 8 секунд, слушаем фрагмент с описанием чего-то или кого-то. На 9703 отправляйте свои предположения.
1: Ну, предлагаю начинать.
3: Это растение, которое пришло к нам из пустыни. Он колючий, бывает с цветами или без.
1: Думаю, что все очень понятно нам объяснили. Ждем ваши варианты ответов на номер 9703.

0: Пришло время подводить итоги нашего первого состязания. Огромное, конечно, количество правильных ответов получили мы.
1: Ну и теперь слушаем правильный ответ и узнаем, кто стал победителем.
2: Это растение, которое пришло к нам из пустыни. Он колючий, бывает с цветами или без. Это кактус.
0: Все верно, это был кактус. Говорили мы, что очень все просто. Сегодня у нас становится победителем радиослушатель. Последние цифры номера
1: заканчиваются на 39-06. Поздравляем вас. Вам достается подарок.
0: Сегодня это бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. А всем радиослушателям я предлагаю не расстраиваться, ведь впереди еще несколько розыгрышей.
3: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
6: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
7: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
8: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
9: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

микрофона Анна Белявцева. 9 октября уже у нас на календаре. Пятница. Напоминаю, заряжаемся лучшими событиями и настроением на этот день вместе с лидер FM.

0: Мета, сегодня сохранится малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 6 до 7, порывы до целых 17 метров в секунду. А вот столбики термометров поднимутся до 13 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: Белявцева у микрофона. Желаю всем прекрасной пятницы. 10 утра. Время точное. Поприветствуем новый музыкальный час на Лидер FM. Нюша появится с нами. Тейлор Свифт также прозвучит в этом музыкальном часе. Победа за мной! Совсем скоро Элли Голдинг, но прямо по курсу новости с погодой.

0: Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. С 1 октября по 13 ноября в стране проходит республиканская благотворительная кампания «Ваша допомога», организатором которой выступает Белорусский Красный Крест. В ее рамках реализуется волонтерская инициатива «Ты не один». Она направлена на оказание поддержки и помощи одиноким, одиноко проживающим пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто находится в медицинских учреждениях. Присоединилась к ней и лично. Волонтеры районной организации Белорусского общества Красного Креста посещают всех нуждающихся и помогают им в уборке дома. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 11 октября матч 28-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Оршу». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 14-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на третьей строчке. Беларусь является одним из лидеров на постсоветском пространстве по количеству электромобилей на душу населения. Страна активно развивает зарядную инфраструктуру. Делает это не только внутри населенных пунктов, но еще и вдоль автодорог. Несколько лет назад в Беларуси было порядка 1000 электрозарядных станций, при парке примерно в 10-12 тысяч электромобилей. Сегодня их уже более 65 тысяч авто. С начала года сеть увеличилась примерно на 500 станций. К 2030-му их уже будет около 15 тысяч. В результате обрушения семиэтажного жилого дома в Стамбуле погибли 5 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу». Утром 8 октября обрушились первых 3 этажа семиэтажного здания. Под завалами оказались люди, была развернута спасательная операция. В настоящее время поисково-спасательные работы завершены. Из соображений безопасности власти Стамбула эвакуировали жителей 3 зданий, расположенных поблизости от обрушившегося дома. Прокуратура города проводит расследование происшествия. По ее решению задержаны архитектор, по проекту которого возводился дом, а также начальник строительства.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 10-13 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
3: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант». Когда недвижимость в надежных руках.
4: Размер платежа. Имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
5: И по телефону 146.
7: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
8: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
9: Реклама на Лидер FM 54-70.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем приветик! У микрофона Анна Беляхцева, и это последние свежие горячие новости шоу-бизнеса. Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и ее супруг устроили себе насыщенные каникулы в Исландии. Актриса поделилась в соцсетях кадрами из поездки. Вместе с мужем она наблюдала за китами, рыбачила, наслаждалась видом на водопад и красотой местной природы. Не обошлось и без отдыха в горячих источниках. Одним из самых трогательных моментов стал снимок с морской прогулки, на которой супруг нежно обнимает Милли. Актриса подписала публикацию «Найдите своих людей и держите их рядом». В сентябре супруги сообщили о пополнении в семействе. Они стали родителями во второй раз. Пара, поженившаяся в 2024 году, недавно также отметила годовщину свадьбы. Вот это поворот! Сидни Суини оказалась дальней родственницей Мерлин Монро. Кто бы мог подумать, что двух голливудских актрис связывает не только профессия, но и общее семейное древо. Специалист по генеалогии, исследователи, которые по архивным документам восстанавливают семейные деревья и ищут родственные связи, обнаружили общего предка актрис. В итоге Сидни и Мерлин приходятся друг другу дальними кузинами. Так что у девушки теперь есть неожиданный пункт в семейной биографии, и звучит он весьма по-голливудски. Похоже, у Рианы в запасе действительно немало музыки. Во время прямого эфира в ТикТок певицу спросили, сколько неизданных треков накопилось. Ири решила ответить чисто через косметику. Она сравнила свой музыкальный сейф с коллекцией, где 10 продуктов. По словам Рианы, таких треков у нее как минимум 17. Фанаты же взяли калькулятор, умножили 17 на 10, получается 170 треков. И вот уж в соцсетях шутят, что у Рианы материала хватит сразу на несколько альбомов. Риана тем временем продолжает держать интригу. Ее последний альбом «Анти» вышел еще в 2016 году, а поклонники все это время ждут продолжения. Юра Борисов снова заставляет Голливуд говорить о себе. После оглушительного успеха российский актер вернулся в поле зрения американских критиков, и уже появились первые разговоры о его новой возможной номинации на «Оскар». На этот раз Борисов сыграл в фильме «Искусственный». Студия «Неон» собирается продвигать Борисова в категории «Лучший актер» на предстоящей премии «Оскар». Если прогнозы сбудутся, для Юры это уже станет второй номинацией.
0: Лидер FM. Шоу News. Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа. Древняя архитектура. Национальная кухня. Чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
7: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

информации Белгидромета. Сегодня сохранится малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 6 до 7, порывы до 17 ветра в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 13 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. 9 октября президент принимает участие в саммите стран СНГ. Это главное событие в календаре юбилейного года для Содружества. В декабре объединению 35 лет. Александр Лукашенко озвучил позицию Минска по актуальным темам деятельности и перспективам СНГ. В повестке более полутора десятков вопросов. От социального развития и транспортной связанности до безопасности и сохранения исторической памяти. В воскресенье работники культуры отметят свой профессиональный праздник, а сегодня в Лиде по этому случаю состоится торжественная программа. Она объединит во Дворце культуры ветеранов труда, молодых специалистов и всех тех, кто своим ежедневным трудом дарит людям радость и творчество. Гостей ждет насыщенная программа, начало в 15 часов. Милиция задержала гродненца, из-за которого погибла собака. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Васильевский.
4: Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября в жилом районе Ольшанка областного центра. Здесь в гости к 41-летней женщине пришла ее подруга, а спустя время присоединился еще и 45-летний супруг гости. Все вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина стал вести себя агрессивно по отношению к женщинам, применяя физическое воздействие. Гражданки испугались, выбежали из квартиры и от соседей вызвали милицию. В это время внутри остался агрессор и годовалый йоркширский терьер, владелицы жилплощади. По предварительной информации, собака попыталась заступиться за хозяйку. Подозреваемый взял питомца на руки, а спустя время йорк оказался на земле. К сожалению, от падения с 9 этажа собака погибла. Прибывшие на место сотрудники Октябрьского РУВД немедленно задержали гражданина, из-за которого погиб преданный питомец. Он помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.
3: Несанкционированный доступ к системе японского агрегатора продажи авиабилетов SkyTicket привел к утечке данных порядка 14 миллионов пользователей. Информация включает имена, данные о банковских счетах, адреса и пароли, сообщает японское общественное телевидение. В компании принесли изменения и направили письма пользователям с просьбой сменить пароли.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 10-13 градусов тепла.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Есть такие места в Беларуси, которые заслуживают особого внимания туристов, благодаря богатому природному потенциалу. Они являются идеальными для отдыха от городской суеты. Одно из таких мест – это болото Ельня. Это самое большое верховое болото в Беларуси и пятое по величине в Европе. Площадью оно почти как Минск. Располагается на территории Витебской области. Сейчас это республиканский ландшафтный заказник Ельня. Всего в Ельне 118 озер разного размера, некоторые с островами, поросшими соснами. Это количество объясняется тем, что когда-то здесь находилось одно озеро, но очень большое. В Ельню не впадают реки. В этих местах можно увидеть редкие растения, в том числе карликовую березу и морошку. Болото богато клюквой, причем не только обыкновенной. Здесь произрастает и мелкоплодная, включенная в Красную книгу Беларуси. Обязательный пункт для туриста на Ельне – посмотреть на хищные растения. На болоте живут многие виды птиц, в том числе и 22 краснокнижных. Древняя и сказочная Ельня – это гордость Беларуси, и ее нужно увидеть хотя бы один раз в жизни.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Петрович, бойлер закрепили?
4: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
3: А кухонный гарнитур?
4: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
3: Осталось купить удлинители и два прожектора.
4: Тогда в «Ванкер».
5: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
8: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
9: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
10: Достоверно. Оперативно.
11: Качественно. С любовью.
10: С «Лидской газетой».
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 6 до 7, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 13 градусов.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.00, всем прекрасного дня. Врываемся в новый музыкальный час совместно с Лидер FM. Унанамас послушаем в этом музыкальном. Сэм Смит. Юлия Савичева также прозвучит в этом часе. Прямо по курсу горячий хит «Take Me Back», а совсем скоро новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Take me back. Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Профилактические мероприятия в отношении уязвимых участников дорожного движения проводятся на Гродненщине. Они стартовали сегодня и завершатся 12 октября. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С наступлением осеннего периода дорога становится зоной повышенного риска, особенно для уязвимых участников дорожного движения, то есть для пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта, а также водителей средств персональной мобильности. Сотрудники госавтоинспекции проводят множество экспериментов, которые доказывают полезность использования световозвращающих элементов. Например, человек в темной одежде без фликера виден водителю с ближним светом фар на расстоянии всего 20-30 метров. Автомобиль на скорости 90 км в час преодолевает это расстояние за одну секунду. У водителя нет времени на реакцию. Фликер увеличивает расстояние обнаружения до 150-300 метров, давая водителю 5-10 секунд на принятие решения. А качественный фликер заметен в свете фар на расстоянии до 400 метров. Помните, что фликер – это элемент, который отражает свет фар обратно к источнику, делая человека заметным в темноте. Фликер работает за счет микропризм, они просто светятся. Обычные световозвращающие материалы, например, старые катафоты, менее эффективны. Госавтоинспекция рекомендует использовать белый, лимонный, желтый световозвращающие элементы. Они соответствуют требованиям и нормативам.
1: Хоккейный клуб «Лида» проведет два матча экстралиги против «Славутича». Они состоятся на выезде в Смоленске. В субботу, 10 октября, игра начнется в 14 часов, в понедельник, 12 числа, в 19:00. Отметим, в турнирной таблице «Лида» занимает 6-е место. «Славутич» идет в тройке лидеров вместе с «Брестом» и «Металлургом». Профилактика пожаров в начале отопительного сезона находится на контроле МЧС по всей стране. В зоне риска проживающие в частном секторе, особенно в домах с печным отоплением и старым электрооборудованием, а также пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Специалисты обследовали домовладения, изучили состояние щитков, чердаков, наличие пожарных извещателей. Жителям напомнили правила пользования электрооборудованием и как вести себя в случае пожара. В Ормузском проливе несколько танкеров подорвались на морских минах. Иранские СМИ сообщают о мощных взрывах в районе южного судоходного маршрута. Отмечается, что суда следовали по навигационной траектории, которая не была санкционирована Тегераном. Данные о числе поврежденных танкеров, возможных жертвах среди членов экипажа отсутствуют.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 10-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
4: и по телефону 146.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 15 минут. Всем большой привет. 9 октября уже у нас на календаре. Вот и пришло время разыграть очередной подарок на Лидер FM. Сегодня как раз разыграем сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. У меня есть интересующий вопрос. Ваша задача – ответить «правда» или «ложь» на номер 9703. И вот отправить мне тот самый заветный ответ. Вопрос мой сегодня звучит так. Правда или ложь, что первый сайт в мире все еще доступен. Жду варианты. Номер 9703.
0: Дарим подарок.

0: дарим подарки.
1: Анна Белякцева все еще с вами. Пришло время подводить итоги нашего состязания. Напоминаю свой вопрос. Правда или ложь, что первый в мире сайт все еще доступен? Да, это действительно так. Первый в мире сайт, созданный Тимом Бернес-Ли 6 августа 1991 года, до сих пор доступен. Но это уже как бы восстановленная архивная копия. Но как бы он есть. Так что у нас сегодня с вами есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится. Yeah.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

идеальный план на эту неделю. Бросить все, улететь на Бали и забыть про будильники. Ну, пока мы с вами здесь, давайте создавать правильную атмосферу доступными способами. Например, включим хорошую музыку. Уверена, эта новинка мгновенно повысила вам настроение и зажгла свет в душе. Артикасти, лампочки.

переходим к погоде на завтрашний день. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 10, а вот днем плюс 9, плюс 11 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13.00. Всем большой привет. Напоминаю, пятница у нас уже на календаре. Вот мы включаем позитивную энергию и врываемся в новый музыкальный час вместе с Анной Белявцевой. В этом часе послушаем старый добрый трек «Ветер меняет направление» от «Моя Мишель». «Fire on the floor». Дима Билан также ярко ворвется в этот музыкальный час.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 10 октября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60 42 40. С понижением температуры воздуха растет спрос на дрова. Чтобы сделать процесс заготовки топлива более удобным, с 1 октября в стране начал работу веб-сервис «Веб-сервис для заказа древесины». В Министерстве лесного хозяйства подчеркивают, что нововведение прежде всего экономит время. Теперь гражданам не нужно лично посещать лесничество или тратить время на телефонные звонки. Оформить заявку можно удаленно в несколько кликов. С момента запуска веб-сервиса по заказу дров только в Лицке лесхоз поступил более 80 электронных заявок. В Беларуси стартует регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИКС. В 2026 году формат образовательной программы обновлен. Тестирование переходит на модульную систему подготовки. В рамках каждого этапа можно будет сдать два варианта теста. Пункты проведения откроются 15 октября. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на репетиционном тестировании, есть возможность потренироваться онлайн. На Филиппинах произошло извержение вулкана Тааль. Выброшенный столб пепла поднялся на 4000 метров над кратером. Активность сопровождалась вулканическими молниями и длилась около 5 минут. Ученые прогнозируют, что пепельный шлейф накроет юго-западные города Филиппин. Объявлен первый уровень опасности. Тааль – один из 24 действующих вулканов страны.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 5-7 с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 10-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 7.

«Лангости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375 29 716 44 44.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Розыгрыш подарков с Лидер FM в эфире. Сегодня разыграем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Предлагаю вам вопрос и, собственно, три варианта ответов к нему. Выбирайте верный и на номер 9703 отправляйте мне тот самый заветный вариант ответа. Вопрос сегодня такой. Какая самая маленькая страна в мире? Монако, Ватикан, Сан-Марино. Жду ваши варианты. Номер 9703.

0: подарки. Подводим итоги нашего состязания. Повторяю свой вопрос. Какая у нас самая маленькая страна в мире? Монако, Ватикан или же Сан-Марино? И это действительно у нас Ватикан. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 7058. Я вас искренне поздравляю. Напоминаю, что вам достается вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
2: 2 буткемп-зоны,
3: арена для захватывающих турниров и трансляций,
2: бильярд,
3: единственные автосимуляторы в Лиде,
2: виртуальная реальность,
3: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
5: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
7: «Давай еще поспим, а?»
6: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375-29-605-57-57.
8: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
9: Авто продавай на «Бутик Автобай».
8: Авто меняй на «Бутик Автобай».
9: Авто покупай на «Бутик Автобай».
10: Более 4000 хороших авто в наличии.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
11: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
11: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 10, а вот днем уже плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00. Поприветствуем новый музыкальный час на Лидер FM. Люся Чеботина прозвучит в этом часе. Us Against the World. Максим также появится с нами в этом музыкальном. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с прогнозом погоды.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты. Поздравления принимают люди разных профессий – почтальоны и операторы почтовой связи, руководители и сотрудники отделений, сортировщики и водители, а также ветераны почтовой связи. О том, как проходит работа отделений почты в Лидском районе и какие обязанности выполняют сотрудники, чтобы до каждого адресата дошли все посылки и письма, смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». Лида Бутик Авто проведет в воскресенье 11 октября матч 5-го тура чемпионата страны по мини-футболу. На выезде в Гомеле наша команда встретится с местным ВРЗ, занимающим 5-е место в турнирной таблице. Напомним, Лида Бутик Авто располагается на 3-й строчке, уступая Аршанскому Витену и Борисову 900. Более 300 специалистов соберет 5-й международный форум IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси». Он пройдет в Минске 13-14 октября. Эксперты из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции обсудят перспективы развития искусственного интеллекта. В фойе Национальной академии наук развернется масштабная экспозиция, охватывающая ключевые сферы жизни – от здравоохранения и экологии до промышленной безопасности и энергетики. Премьер-министр Литвы заявил, что страна намерена выделить на оборону в следующем году 4 миллиарда 800 миллионов евро. По сравнению с нынешним годом, расходы будут увеличены на 36 миллионов. Премьер подчеркнул, что приоритеты на 2027 – сохранение 5% ВВП, выделяемых на оборону. Ранее в Минобороны Литвы заявляли, что оборонный бюджет на следующий год будет выше.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами ночью до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,10, днем 9,11 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
5: И по телефону 146.
7: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
8: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
9: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
10: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем салют! У микрофона Анна Белявцева. Стартует наша завершающая игра на сегодняшний день, дневной сеанс. Сегодня разыграем скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Правила, конечно же, напоминаю. Я включаю сейчас вам фрагмент из какого-то загаданного мною фильма. Ваша задача — понять название и очень оперативно на номер 9703 отправить мне его. Слушаем фрагментик.
2: Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... Ну, это не важно. И естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Нехорошо, если он... Правильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре.
1: Наш номер 9703. Ждем варианты ответов.
0: Дневной сеанс.

0: дневной сеанс.
1: Это была Максим, а мы слушаем фрагмент из фильма и узнаем последние цифры номера победителя нашего дневного сеанса.
2: Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... Ну, это не важно. Естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Нехорошо, если он... Правильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре.
1: Это был фильм «Берегись, автомобиль». Я получила все варианты ответа верные, но у нас имеется счастливчик. Радиослушатель, последние цифры номера 0711. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Прекрасного вам дня.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Лидский хлебозавод предлагает аппетитную новинку «Сдобу бриошь знатная». Воздушная сдоба из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 10, днем плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Активный день с Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал.

0: дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.
1: 15 часов, 1 минута, время точное. Привет, город! Поприветствуем новый музыкальный час на Лидер FM. Сергей Лазарев появится с нами совсем скоро.
2: Мое сердце на параше.
1: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. А Настя также прозвучит в этом музыкальном часе. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон, здравствуйте. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий посетил строительную площадку в микрорайоне «Север», где развернуты масштабные работы. С начала года два коммерческих дома на 153 квартиры и два арендных дома на 108 квартир сданы в эксплуатацию. Еще один дом реконструирован из общежития. Сейчас на выходе находятся еще 4 многоэтажки, они в стадии завершения. Отметим, практически 70% от всех сдаваемых в эксплуатацию квадратных метров – это арендное жилье. В предстоящие выходные дни в Лиде продолжит свою работу сельскохозяйственные ярмарки. Развернется торговля на автомобильной стоянке у гипермаркета «Евроопт», расположенного по адресу улица Красноармейская, 63. Покупателей ждет широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, фермерские деликатесы, натуральный мед, саженцы. В Беларусь прибывают военнослужащие из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана для участия в плановых учениях Организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут с 12 по 16 октября. На территории Беларуси состоятся два мероприятия – командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026». Учения носят плановый характер. В Италии профессиональные воры похитили 30 тысяч бутылок вина на сумму около 5 миллионов евро. Ограбление произошло в прошлые выходные, как раз в тот момент, когда одно из крупнейших в стране предприятий готовилось отправить крупную партию элитного алкоголя зарубежным клиентам. Тогда группа из 7 человек в масках проникла на склад в Тоскане, отключила систему сигнализации и вывезла на двух грузовиках 1000 ящиков с легендарными красными тосканскими винами. Пропажу обнаружили лишь утром 5 октября. Полиция проводит расследование.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, осадки. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от 7 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на южный 3-5 порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, бойлер закрепили?
2: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
1: А кухонный гарнитур?
2: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
1: Осталось купить удлинители и два прожектора.
2: Тогда в Ванкер.
3: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестницы, стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
4: С бабкой без переживаний смотрим новый сериал.
5: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
7: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
8: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
9: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
10: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
11: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
9: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
8: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
9: Перейдите по этой ссылке.
8: Скачайте файл.
9: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
12: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
0: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

переходим к погоде на завтрашний день. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу вас познакомлю я, Ольга Трон. Здравствуйте. Вблизи Березовки расположен полигон войсковой части 19-764. Нахождение на его территории опасно для жизни, так как высока вероятность обнаружения фрагментов не разорвавшихся боеприпасов. Данный полигон – специальный охраняемый объект, на местности его границы обозначены предупреждающими и запрещающими знаками. Незаконное проникновение на территорию полигона влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. Общественные работы или административный арест. Не посещайте полигона в случае непреднамеренного попадания на него, не приближайтесь к незнакомым предметам. Гродно облгидромет поделился любопытной осенней статистикой по туманам в нашем регионе за прошлый год. Как оказалось, среди 5 крупных городов области в Лиде туманы любят гостить меньше всего. В нашем городе было зафиксировано всего 39 дней с туманами общей продолжительностью 173 часа. Абсолютным лидером по данному показателю является Новогрудок – 66 дней 447 часов пелены. Совет глав государств СНГ на заседании в Туркменистане принял решение по вопросу о проведении переписей населения раунда 2030 года в государствах-участниках Содружества. Проект решения был внесен Межгосударственным статистическим комитетом СНГ. Принятие решения позволит гармонизировать показатели официальной статистической информации в регионе СНГ. При этом будет обеспечена сопоставимость данных. В Беларуси перепись населения проводится раз в 10 лет. Предыдущая состоялась в октябре 2019 года. Беспилотные системы «Нянь» с радиусом действия более 250 километров принял на вооружение британский контингент в Эстонии. Это расширит возможности НАТО по нанесению дальних ударов и по воздействию на противника на расстоянии. Точное количество беспилотников не разглашается. Дроны были доставлены в Эстонию весной в рамках учений «Весенний шторм».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода, ожидаются осадки. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 7 до 11 градусов тепла. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Обои! На любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Петрович, бойлер закрепили?
6: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
5: А кухонный гарнитур?
6: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
5: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
6: Тогда в Ванкер.
7: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
8: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Есть такие места в Беларуси, которые заслуживают особого внимания туристов, благодаря богатому природному потенциалу. Они являются идеальными для отдыха от городской суеты. Одно из таких мест – это болото Ельня. Это самое большое верховое болото в Беларуси и пятое по величине в Европе. Площадью оно почти как Минск. Располагается на территории Витебской области. Сейчас это республиканский ландшафтный заказник Ельня. Всего в Ельне 118 озер разного размера, некоторые с островами, поросшими соснами. Это количество объясняется тем, что когда-то здесь находилось одно озеро, но очень большое. В Ельню не впадают реки. В этих местах можно увидеть редкие растения, в том числе карликовую березу и морошку. Болото богато клюквой, причем не только обыкновенной. Здесь произрастает и мелкоплодная, включенная в Красную книгу Беларуси. Обязательный пункт для туриста на Ельне – посмотреть на хищные растения. На болоте живут многие виды птиц, в том числе и 22 краснокнижных. Древняя и сказочная Ельня – это гордость Беларуси, и ее нужно увидеть хотя бы один раз в жизни.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100 и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12. Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Размер платежа. Имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
5: И по телефону 146.
7: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 10, а вот днем плюс 9, плюс 11 градусов.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Вчера в Лиде в ДТП пострадал водитель, рассказывает инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Инесса Некревич.
4: Вчера в городе Лида 40-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь по улице Носкова в направлении проспекта Победы, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Fiat под управлением 42-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Volkswagen получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.
3: В конце сентября в Витебске проходил первый союзный слет «Мы за активное долголетие». В числе делегатов, представлявших Гродненскую область, команда из Лиды в составе Ольги Высоцкой, Нины Ерчик, Ирины Марук и Тересы Новицкой. Эти женщины не просто участницы, а настоящие звезды Лидского районного территориального центра социального обслуживания населения. Подробности найдете на сайте lidanews.by. По итогам очередных торгов доллар, евро и юань стали дешевле, а российский рубль подорожал. Доллар подешевел до 3 рублей 4 копеек, евро ослаб и теперь стоит 3 рубля 40 копеек. Российский рубль стал дороже и оценивается в 3 рубля 59 копеек за сотню. Курс юаня снизился и составляет 4 рубля 55 копеек за 10 юаней. Почти на всей территории Нидерландов 14 октября становится автобусное сообщение из-за забастовки. Ожидается, что в ней примут участие около 13 тысяч работников, преимущественно водители автобусов, а также офисный персонал. Отмечается, что поводом стал тупик в переговорах о новом коллективном договоре. Работодатели предлагают сократить оплату больничных, увеличить число неоплачиваемых перерывов и разрешить вносить изменения в графике работы с еще более коротким сроком предупреждения сотрудников. Городской транспорт Амстердама, Роттердама и Гааги продолжит работу, поскольку на сотрудников местных перевозчиков распространяется другой коллективный договор.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе облачная погода, осадки. Температура воздуха в течение суток будет составлять 7-11 градусов тепла. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича.

Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант». Когда недвижимость в надежных руках.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 12 октября с 8.00 до 16.00 в городе Березовке по улице Заводской, второму переулку Заводскому, переулку Садовому. С 10.00 до 14.00 в агрогородке Белица. С 13.00 до 17.00 в населенном пункте Доржи, Гончарский сельсовет. В связи с ремонтом линии электропередачи.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Замечательные всем дороги. Блогер построил уникальный хэтчбэк Ford Festiva шириной 3 метра. Для реализации проекта понадобились 3 одинаковые машины. Оригинальный кузов полностью разобрали, очистили от шумоизоляции с использованием жидкого азота и разрезали ровно напополам с помощью лазерной установки. Ввиду смещения сидений относительно мотора, автору пришлось изготовить кастомный вал длиной около 1,5 метра, отрегулировав его геометрию вручную при помощи сварки и точного охлаждения. В салоне установили 2 функциональных руля, при этом органы управления газом и тормозом расположены со сторон водителя. Кузов и изготовленную заново решетку радиатора шириной 2,5 метра окрасили в ярко-желтый цвет. Несмотря на огромную ширину, получившаяся машина сохранила доступ на дороги общего пользования в США, благодаря оформлению спецразрешения на перевозку негабаритных грузов и коммерческой страховке. В ходе 2-дневных испытаний автомобиль успешно преодолел более 640 километров и развивал скорость свыше 115 км в час.
3: Ты слушаешь

0: пальцев крепче прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1D. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто – ваша семья в нашем авто.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +10, а вот днем +9, +11 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Ольга Трон, здравствуйте. В Лиде в предстоящую субботу, 10 октября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. С понижением температуры воздуха растет спрос на дрова. Чтобы сделать процесс заготовки топлива более удобным, с 1 октября в стране заработал веб-сервис для заказа древесины. В Министерстве лесного хозяйства подчеркивают, что нововведение прежде всего экономит время. Теперь гражданам не нужно лично посещать лесничество или тратить время на телефонные звонки. Оформить заявку можно удаленно в несколько кликов. С момента запуска веб-сервиса по заказу дров только в Лидский лесхоз поступило более 80 электронных заявок. Ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты. Поздравления принимают люди разных профессий – почтальоны и операторы почтовой связи, руководители и сотрудники отделений, сортировщики и водители, а также ветераны почтовой связи. О том, как проходит работа отделений почты в Лидском районе и какие обязанности выполняют сотрудники, чтобы до каждого адресата дошли все посылки и письма, смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». «Лида Бутик Авто» проведет в воскресенье 11 октября матч 5-го тура чемпионата страны по мини-футболу. На выезде в Гомеле наша команда встретится с местным ВРЗ, занимающей 5-е место в турнирной таблице. Напомним, «Лида Бутик Авто» расположилась на 3-й строке, уступая Аршанскому «Витену» и Борисову 900.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в Лиде облачная погода с осадками. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 7 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4, порывами местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029 324 66 66.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 55 24 750.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
7: на сайте «Бутикавто.бай».
8: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
9: Внимание, найден пострадавший в кровати.
8: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек, а вернуть уже ничего нельзя.
10: Не прожигай свою жизнь.
11: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Всем привет и только лучших событий. Спортивная бабушка смогла 5 часов простоять в планке. На счету Джоны Джин Уальт и бабушки 12 внуков уже имеется мировой рекорд. Жительница Канады простояла в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но недавно на Всемирных играх ветеранов спорта, прошедших в США, 61-летняя женщина смогла продержаться в планке уже 5 часов, побив свой собственный рекорд. Правда, для официального признания необходимо дождаться подтверждения от представителей Книги рекордов Гиннесса, которым нужно проверить результат. Тренировки женщины порой проходили необычно. Она могла стоять в планке, укладывая на спину свою 3-летнюю внучку. И даже несмотря на тренировки, во время своей рекордной попытки бабушка чуть не сдалась, заявив мужу, что намерена все бросить. Но аплодисменты и крики зрителей придавали ей сил. Так что в итоге женщина продержалась столько, сколько и планировала.
0: Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Обои
1: на любой вкус и кошелек.
0: Светильники,
1: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Петрович, бойлер закрепили?
4: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
3: А кухонный гарнитур?
4: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
3: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
4: Тогда в «Ванкер».
5: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
8: Размер платежа имеет значение.
9: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
10: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
9: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
10: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
9: И по телефону 146.
11: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
12: «Давай еще поспим, а?»
11: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
8: Реклама на «Лидер.ФМ». «Лидер.ФМ.бай».

Лидер FM. Слушай то, что нравится.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +10, а вот днем +9, +11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями к этому часу вас знакомлю я, Ольга Трон. Здравствуйте. Вчера в Лиде в ДТП пострадал водитель, рассказывает инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облсполкома Инесса Никривич.
4: Вчера в городе Лида 40-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь по улице Носкова в направлении проспекта Победы, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Fiat под управлением 42-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Volkswagen получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.
3: С 1 октября по 13 ноября в стране проходит республиканская благотворительная кампания «Ваша допомога», организатором которой выступает белорусский Красный Крест. В ее рамках реализуется волонтерская инициатива «Ты не один». Она направлена на оказание поддержки и помощи одиноким, одиноко проживающим пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто находится в медицинских учреждениях. Присоединилась к ней и Личина. Волонтеры районной организации белорусского общества Красного Креста посещают всех нуждающих и помогают им в уборке дома. Футбольный клуб «Лида» проведет предстоящее воскресенье 11 октября матчи 28-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Оршу». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личен» занимает 14-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на третьей строке. Хоккейный клуб «Лида» проведет два матча экстралиги против «Славутича». Они состоятся на выезде в Смоленске. В субботу 10 октября игра начнется в 14 часов, в понедельник 12 числа в 19. Отметим, в турнирной таблице «Лида» занимает 6-е место. «Славутич» идет в тройке лидеров с «Брестом» и «Металлургом».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе облачная погода, осадки. В течение суток воздух прогреется от 7 до 11 градусов. Ветер юго-западный, южный 2-4, паровыми местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Апранайся, одень обуток мясцовых вытворцаў. Гатуй з мясцовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем приветик! У микрофона Анна Беляхцева, и это последние свежие горячие новости шоу-бизнеса. Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и ее супруг устроили себе насыщенные каникулы в Исландии. Актриса поделилась в соцсетях кадрами из поездки. Вместе с мужем она наблюдала за китами, рыбачила, наслаждалась видом на водопад и красотой местной природы. Не обошлось и без отдыха в горячих источниках. Одним из самых трогательных моментов стал снимок с морской прогулки, на которой супруг нежно обнимает Милли. Актриса подписала публикацию «Найдите своих людей и держите их рядом». В сентябре супруги сообщили о пополнении в семействе. Они стали родителями во второй раз. Пара, поженившаяся в 2024 году, недавно также отметила годовщину свадьбы. Вот это поворот! Сидни Суини оказалась дальней родственницей Мерлин Монро. Кто бы мог подумать, что двух голливудских актрис связывает не только профессия, но и общее семейное древо. Специалист по генеалогии, исследователи, которые по архивным документам восстанавливают семейные деревья и ищут родственные связи, обнаружили общего предка актрис. В итоге Сидни и Мерлин приходятся друг другу дальними кузинами. Так что у девушки теперь есть неожиданный пункт в семейной биографии, и звучит он весьма по-голливудски. Похоже, у Рианы в запасе действительно немало музыки. Во время прямого эфира в TikTok певицу спросили, сколько неизданных треков накопилось. Ири решила ответить чисто через косметику. Она сравнила свой музыкальный сейф с коллекцией, где 10 продуктов. По словам Рианы, таких треков у нее как минимум 17. Фанаты же взяли калькулятор, умножили 17 на 10, получается 170 треков. И вот уж в соцсетях шутят, что у Рианы материала хватит сразу на несколько альбомов. Риана тем временем продолжает держать интригу. Ее последний альбом «Анти» вышел еще в 2016 году, а поклонники все это время ждут продолжения. Юра Борисов снова заставляет Голливуд говорить о себе. После оглушительного успеха российский актер вернулся в поле зрения американских критиков, и уже появились первые разговоры о его новой возможной номинации на «Оскар». На этот раз Борисов сыграл в фильме «Искусственный». Студия «Неон» собирается продвигать Борисова в категории «Лучший актер» на предстоящей премии «Оскар». Если прогнозы сбудутся, для Юры это уже станет второй номинацией.
0: Лидер FM.

нас дергаются нитки всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
2: Никто, а что? Это API. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
3: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +10, а вот днем +9, +11 градусов. Наша

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Новостями к этому часу вас познакомлю я, Ольга Трон. Здравствуйте. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий посетил строительную площадку в микрорайоне «Север», где развернуты масштабные работы. С начала года два коммерческих дома на 153 квартиры и два арендных дома на 108 квартир сданы в эксплуатацию. Еще один дом реконструирован из общежития. Сейчас на выходе находятся еще 4 многоэтажки, они в стадии завершения. Отметим, практически 70% от всех сдаваемых в эксплуатацию квадратных метров – это арендное жилье. Вблизи Березовки расположен полигон войсковой части 19764. Нахождение на его территории опасно для жизни, так как высока вероятность обнаружения фрагментов не разорвавшихся боеприпасов. Данный полигон – специальный охраняемый объект, на местности его границы обозначены предупреждающими и запрещающими знаками. Незаконное проникновение на территорию полигона влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест. Не посещайте полигона в случае непреднамеренного попадания на него, не приближайтесь к незнакомым предметам. В предстоящие выходные дни в Лиде продолжит свою работу сельскохозяйственные ярмарки. Развернется торговля на автомобильной стоянке у гипермаркета «Евроопт», расположенного по адресу улица Красноармейская, 63. Покупателей ждет широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, фермерские деликатесы, натуральный мед, саженцы. Гродно-облгидромет поделился любопытной осенней статистикой по туманам в нашем регионе за прошлый год. Как оказалось, среди 5 крупных городов области в Лиде туманы любят гостить меньше всего. В нашем городе было зафиксировано всего 39 дней с туманами общей продолжительностью 173 часа. Абсолютным лидером по данному показателю является Новогрудок – 66 дней 447 часов пелены.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода, ожидаются осадки. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 7 до 11 градусов тепла. Ветер южный с переходом на юго-западный 2-4, порывами местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,